0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 1 минута. За окном сейчас плюс 11. Днем плюс 14-16 и преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. В большинстве городов Самарской области начинается отопительный сезон. Первыми тепло получат детсады, школы, больницы. Затем начнут подключать жилые дома, а после промышленные предприятия. Полностью запустить отопление во всех муниципалитетах планируют в течение 2 недель. Суд Красноярского района отказал бывшему министру Самарского Минтранса Ивану Пивкину в условно-досрочном освобождении. Прокуратура выступила против. Осужденный нарушает порядок отбывания наказания, имеет непогашенные взыскания и характеризуется колонией отрицательно. Суд согласился с доводами прокурора. Пивкина задержали летом 2024-го. Сначала его приговорили к штрафу, затем апелляция заменила наказание на 5 лет колонии. Кассация сократила срок до 3 лет. В Самаре тестируют роботов-уборщиков. Они убирают улицы в Кировском районе. Один клинер ежедневно очищает до 35 тысяч квадратных метров территории и собирает до 210 литров мусора. Роботы бесшумны, работают до 22 часов в сутки, оснащены датчиками для безопасного объезда препятствий. Сейчас городские власти оценивают эффективность технологии для дальнейшего применения в парках и на набережной. Аномально теплую зиму в Самарской области прогнозирует гидрометцентр. В октябре средняя температура составит плюс 6 градусов, в ноябре минус 2. Декабрь пройдет в привычном режиме, ожидается минус 8 градусов. Январь и февраль будут теплее нормы. Средняя температура этих месяцев составит минус 10 градусов. В марте отклонение от нормы не прогнозируют, ожидается около минус 4. Стая журавлей, летящих на юг, остановилась на отдых в нацпарке «Самарская Лука». Птиц заметили в поле у села Бахилово. Журавли ежегодно покидают места гнездования и отправляются к местам зимовок, преодолевая тысячи километров. «Самарская Лука» — традиционная остановка для перелетных птиц. Специалисты нацпарка ведут наблюдение за стаей. Посетителей просят не беспокоить птиц и соблюдать тишину в местах их отдыха. Сборная России по волейболу допущены на турниры Европейской конфедерации. Решение касается классического и пляжного волейбола. Вопрос по клубным командам прояснится позднее. Ранее в июле Международная федерация волейбола допустила россиян на свои турниры. В 2027-м сборная сможет сыграть в Лиге наций. Доллар на сегодня 83 рубля 56 копеек. Евро 94 рубля и 88 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 11.
4: Реклама.
5: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.
2: Я так привыкла жить одним тобой.

0: 12 минут 8 в Самаре. Радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро четверга. Сентябрь позади. 1 октября на календаре. Четверг сегодня на улице плюс 11 градусов. До 14-16 ожидается днем. Преимущественно без осадков. Гороскоп на сегодня мы послушаем минуты через 4. А сейчас на радио Мегаполис информация о движении в Самаре. Почти свободные дороги, по данным Яндекс.Карт, на 2 балла. Загруженное движение в городе. Самое крупное скопление транспорта наземится от Победы до Эстакады через железную дорогу. Пробка минут на 15. Заторы в пределах 5 минут на 22-го парсъезда от Эстакады через железную дорогу до Заводского шоссе. На Гагарина от промышленности до 22-го парсъезда. На проспекте Кирова от Ставропольской до Вольской. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 7.16, Самарин, радио Мегаполис, золотые хиты. Как алкоголь вредит не только человеку, но и нейросетям? Узнаем на 103.6 FM через 5 минут примерно. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, начало дня будет не очень продуктивным. Возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик. Точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела тянут на себя почти все ваши ресурсы. Будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы, неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы. День аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы. Для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше совершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги. День может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи. Новые дела, а также поездки станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
1: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Один из самых ярких хитов этого года. Тейм Импала и Дженни. Дракула. В Самаре 7 часов 22 минуты. За окном плюс 11 градусов. На 103.6 FM мы сейчас послушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Неожиданная новость про искусственный интеллект. Оказывается, алкоголь приносит вред не только человеку, но и нейросетям. Исследователи университета Нового Южного Уэльса заставили языковые модели имитировать речи и поведение пьяного человека. И оказалось, что такие нейросети гораздо легче взломать, и они чаще раскрывают информацию, которую им было предписано сохранять в тайне. Даже знаменитый чат GPT с легкостью выдавал конфиденциальные данные, которые в трезвом виде ни за что бы не раскрыл. А еще пьяный искусственный интеллект с особенным удовольствием распространял фейки и дезинформацию. Это серьезное исследование уже приняли на 19-ю международную конференцию по генерации, которая пройдет в ноябре. А нам с вами надо сохранять бдительность и трезвость ума, когда общаемся с искусственным интеллектом.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис». О погоде на сегодня в течение дня переменная. Облачность ожидается в Самаре преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем 14-16 градусов. Сейчас в Самаре плюс 11.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Без 28 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты» вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро. Четверга на календаре 1 октября. Об одной из выдающихся киноработ Леонардо Ди Каприо, увидев которую легендарный Марлон Брандо напророчил ему большое будущее, Катя Григорьева расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Позвони.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+. Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: А что у нас сейчас на самарских дорогах? Давайте посмотрим. По данным Яндекс.Карт, плотное там движение, на 5 баллов загружено. Пробка больше чем на 15 минут скопилась на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского шоссе. 15-минутные заторы на 22-го парсъезда от Победы до Заводского шоссе на проспекте Кирова, Черемшанской до Физкультурной. Затруднение минут на 6-8 на Московском шоссе от Потапова до 4-го проезда. А еще на Новосадовой от Гастелло до Глазной больницы.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 46 минут. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 октября 1993 года состоялась премьера фильма «Что гложет Гилберта Грейпа». Это драма о жизни в американской глубинке. Главного героя сыграл Джонни Депп, а его младшего брата с умственной отсталостью – Леонардо Ди Каприо. 19-летний актер получил за эту роль несколько престижных кинонаград и был номинирован на «Оскар». Джонни Депп лично выбрал Ди Каприо из множества претендентов, но шведский режиссер Лассе Халлемстрём поначалу сомневался – Лео был слишком красив. Но он создал нужный образ. Ходил в больницы и спецшколы для детей с особенностями развития, наблюдал за поведением, у одного из пациентов позаимствовал особую манеру щелкать пальцем возле носа. Режиссер усилил эффект. Ди Каприо подстригли под горшок и вставили зубной протез, искривляющий рот. Легендарный Марлон Брандо, посмотрев фильм, спросил режиссера, как ему удалось заставить умственно отсталого мальчишку говорить текст роли. А услышав ответ, сказал пророческую фразу: «У этого мальчика большое будущее».
4: Спасибо, что выбрали радио Мегаполис
5: 103.6 FM.

7 часов 58 минут в Самаре, на радио «Мегаполис». Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 8 часов 2 минуты, плюс 11 за окном. Пасмурно, днем ожидается до плюс 14-16, преимущественно без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Отопительный сезон стартует в Самаре 2 октября. Первыми тепло получат школы, детсады, больницы, учреждения культуры и спорта. Управляющие компании ТСЖ также начинают подавать заявки на подключение домов. 20 управляющих компаний не получили паспорта готовности. Госжилинспекция должна принять меры. Во всех домах батареи должны начать греть к середине октября. В районах создадут горячие линии по пуску тепла, сообщили в мэрии. Дума Сызрани утвердила досрочную отставку мэра Сергея Волоченкова. Он станет региональным министром внутренней политики. Волоченков руководил город-администрацией с августа 2024 года. Со следующей недели обязанности главы Сызрани временно исполнит первый заместитель Андрей Советкин. Конкурс на должность нового мэра Сызрани пройдет 29 октября. Прием документов от кандидатов начнется с 6 октября. Администрация Тольятти ищет кредитора на 1,5 миллиарда рублей. Город объявил 3 конкурсные процедуры. Максимальная цена контрактов рассчитана по ставке 16% годовых, срок кредитования 1 год. Итоги конкурсов подведут 9 октября. Ранее, в июне-июле, город проводил аналогичные торги по ставке 16,25%. Заявки поступили только от одного банка. Президент Путин ограничил вывоз наличных рублей в страны ЕАЭС и в ряд других государств. Для физлиц установлен лимит в 1 000 000 рублей. Сумму сверх этого при нарушении изымут. Для юрлиц и ИП вывоз наличных фактически закрыт. Исключение – перевозка через 17 указанных правительством аэропортов при наличии банковских документов. Самарский Крумыч в список не вошел. При поездках в другие страны действуют правила декларирования. Наличную валюту можно вывозить в эквиваленте не более 10 тысяч долларов на человека. Хоккейная «Лада» уступила автомобилисту в выездном матче чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3-1. «Лада» потерпела 6-е поражение подряд и с 5 очками идет 10-й в западной конференции. В следующем матче в пятницу «Лада» сыграет на выезде с омским «Авангардом». Доллар на сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля и 88 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. В течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура днем 14-16 градусов. Сейчас в Самаре плюс 11.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 8 часов 10 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра. На календаре четверг, 1 октября. За окном сейчас плюс 11 градусов. О грандиознейшем событии, произошедшем в жизни Леди Гаги, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут. Сейчас посмотрим, какая обстановка на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено там движение. На 6 баллов загружено. Пробка больше, чем на 20 минут на Южном шоссе от поста ГИБДД до промышленности. Затруднение на 10-12 минут на проспекте Масленникова от Московского шоссе до Новосадовой, на Советской армии от Блюхера до Гагарина. На Московском шоссе от Советской армии до Авроры можно задержаться минут на 7-8, и столько же можно потерять на Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 8 часов 22 минуты. Сейчас за окном плюс 11 градусов. На 103.6 FM встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Леди Гага стала мамой. Пресса раскопала свидетельство о рождении, согласно которому еще 9 июня в Лос-Анджелесе у певицы и ее жениха Майкла Полански родилась дочь. А недавно папарацци сфотографировали Гагу с новорожденной. Малышку назвали Роуз Бин Полански. Имя Роуз – это оммаж к фильму «Звезда родилась», где Гага блистательно исполнила классическую песню Эдит Пиаф «La Vie en Rose». Связь с этой песней у Гаги особенная. У нее есть большая татуировка в виде розы вдоль позвоночника. К роли матери Леди Гага шла осознанно и на пике формы. В прошлом году ее грандиозный мировой тур вошел в десятку самых кассовых женских туров в истории. А уже в этом году певица снялась в сиквеле «Дьявол носит Прада» и записала 3 новых трека. А еще в 2025-м Гага призналась, что материнство – это ее следующая главная роль.

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, за окном плюс 12 градусов, днем плюс 14-16, преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Семейная ипотека заработала по новым правилам. Теперь ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Самые выгодные условия предусмотрены для семей с 5 детьми. В Самарской области они могут рассчитывать на максимальную сумму кредита в 10 миллионов рублей по 2% годовых. Субсидирование льготной ипотеки ограничили 15 годами. Самарская ГРЭС и все городские источники теплоснабжения готовы к зиме на 100%, сообщил мэр Иван Носков. Летом отремонтировали почти 6 километров тепловых сетей, обновили 13 участков общей длиной около 50 километров. Во время гидравлических испытаний устранили больше 1000 повреждений. На 7 объектах ключевые работы закончены, на 4 монтаж завершат до конца недели. Суд Красноярского района отказал бывшему самарскому министру транспорта Ивану Пивкину в условно-досрочном освобождении. Против выступила прокуратура. Представитель ведомства заявил в ходе заседания, что осужденный нарушает порядок отбывания наказания, имеет непогашенные взыскания и характеризуется колонией отрицательно. Суд отклонил прошение об УДО. Пивкина задержали летом 2024 года. Сначала его приговорили к штрафу, затем апелляция заменила наказание на 5 лет колонии. Кассация сократила срок до 3 лет. В Тольятти садово-дачные автобусы переходят на осеннее расписание. С октября большинство межмуниципальных и муниципальных маршрутов будут ходить только по выходным. Сезонные автобусы под номерами 129 и 201 продолжат ежедневно ездить до северного дачного массива до 18 октября. Льготы на этих маршрутах не действуют. Напомню, в Самаре дачные автобусы также меняют расписание. В октябре рейсы будут только по выходным. Из города на час позже, в обратном направлении на час раньше. В Тольятти появится беговой центр Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Строительство начнется в следующем году. Договоренность достигнута между региональными властями и руководством Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Беговой центр – это открытая площадка с профессиональными дорожками, раздевалками и камерами хранения. Там будут проходить тренировки, фестивали и мастер-классы. Доллар на сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля и 88 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 12.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис «Золотые хиты». В Самаре 9 часов 10 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю хорошего утра четверга. На календаре 1 октября. За окном сейчас плюс 12 градусов, а мы начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Два билета в кино мы разыгрываем. И вот невероятный вопрос сегодняшний. Внимание. О такой возможности часто мечтает каждый пятый взрослый, хотя большинство детей этого не понимают. Повторю, о такой возможности часто мечтает каждый пятый взрослый, хотя большинство детей этого не понимают. О чем взрослые мечты, как вы думаете? 25-070-21, звоните, предлагайте варианты, удачи вам. 25-070-21, невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Добрые. Ищите хорошие окна?
2: Да!
1: Хотите выгодные цены?
2: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
5: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
6: Билеты в кассах города. 12+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.
0: Расскажу снова о ситуации на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 6 баллов они сейчас загружены, движение затруднено. Пробка больше, чем на 20 минут на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского. На Московском шоссе 22-го парсъезда до Авроры минут 15 потерять можно. Столько же на 22-го парсъезда от Победы до Заводского шоссе. Еще на одном участке Московского шоссе от Николая Панова до 4-го проезда можно простоять минут 8-10. На Волжском проспекте затруднение минут на 7 от Вилоновской до Маяковского.
7: Радио Мегаполис. Самара 103.

0: 9.15. В Самаре невероятный вопрос. Мы разгадываем о такой возможности. Часто мечтает каждый пятый взрослый, хотя большинство детей этого не понимают. О чем взрослые мечты? 25-07-021. Номер для ваших версий. Доброе утро, слушаю вас.
1: Доброе утро. Возможно, поспать днем.
0: Отличный вариант, но правильно это звучит иначе. Спасибо. Доброе утро. А вы что ответите? Да, вот только что была похожая версия. А речь у нас о другом. Спасибо. Поищем еще. Доброе утро. Слушаю вас.
2: Доброе утро. Я считаю, что это поспать каждый день.
0: Популярная версия, уже третья по счету, связанная со сном, но речь о другом. Спасибо, хорошего дня вам. Доброе утро, послушаем вас.
3: Доброе утро, я думаю, достаток.
0: А что конкретно имеется в виду? Начинаем что-то осознавать. Другое что-то имеется в виду, спасибо. Доброе утро, вы что ответите?
4: Доброе утро, возможно, страх громких звуков.
0: Громких звуков. Это ваше предположение или, может быть, что-то подобное слышали, читали?
4: Это мой личный страх.
0: Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Один из них – страх падения, а второй – назвали вы страх громких звуков.
4: Ура!
0: Абсолютно верный ответ. Остальные страхи мы внедряем в свою жизнь, основываясь на опыте, культуре, воображении, родительской осторожности, но и из новостей в СМИ. Как вас зовут?
4: Меня зовут Елена.
0: Елена, с победой, блестящая умница, быстро догадались и получаете два билета в кинотеатр «Синема Парк».
4: Спасибо. Я Елена с Южного города, разгадал невероятный вопрос.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Венам, начало дня будет не очень продуктивно. Возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, как эта ситуация или процесс зайдут в тупик, точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела тянут на себя почти все ваши ресурсы. Будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы, неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы. День аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы. Для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги. День может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи. Новые дела, а также поездки станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
5: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: 9:22 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Из-за досадного технического казуса, о котором мне многие уже позвонили, написали спасибо большое, каким-то мистическим образом возник вдруг вчерашний невероятный вопрос, который уже разгадан, а сегодняшний все еще без правильного ответа. Ну, извините, так бывает, никто не застрахован. О такой возможности часто мечтает каждый пятый взрослый, хотя большинство детей этого не понимают, о чем взрослые мечты. 25-07-021, по этому номеру принимаю ваши варианты, удачи. А сейчас у нас 103.6 FM, с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Неожиданная новость про искусственный интеллект. Оказывается, алкоголь приносит вред не только человеку, но и нейросетям. Исследователи университета Нового Южного Уэльса заставили языковые модели имитировать речи и поведение пьяного человека. И оказалось, что такие нейросети гораздо легче взломать, и они чаще раскрывают информацию, которую им было предписано сохранять в тайне. Даже знаменитый чат-GPT с легкостью выдавал конфиденциальные данные, которые в трезвом виде ни за что бы не раскрыл. А еще пьяный искусственный интеллект с особенным удовольствием распространял фейки и дезинформацию. Это серьезное исследование уже приняли на 19-ю международную конференцию по генерации, которая пройдет в ноябре. А нам с вами надо сохранять бдительность и трезвость ума, когда общаемся с искусственным интеллектом.
1: Реклама.
3: Какую обещает погоду?
4: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
3: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
4: Бронируем на mastryuki.ru.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».

0: Бизнес-10 Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, рад вас приветствовать. Удачного вам утра. Четверг на календаре, 1 октября. Ну и весь день пусть будет тоже успешным. История о том, как с легкой руки Джонни Деппа Леонардо Ди Каприо стал мировой звездой кино, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, срока, низкий порядок их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: У шамана три руки.
3: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
4: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Посмотрим, какая обстановка на самарских дорогах. В настоящий момент, по данным Яндекс.Карт, движение плотное, на 5 баллов загружено. Крупнее всего пробки на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского. Там можно потерять минут 20. На 22-го парсъезда от Победы до Заводского шоссе затор на 10-12 минут. На Московском шоссе 10-минутные затруднения от Советской армии до Авроры и от Николая Панова до 4-го проезда.
5: Радио «Мегаполис». Самара 103,6 FM.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 9 часов 48 минут. Пора послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 октября 1993 года состоялась премьера фильма «Что гложет Гилберта Грейпа». Это драма о жизни в американской глубинке. Главного героя сыграл Джонни Депп, а его младшего брата с умственной отсталостью – Леонардо Ди Каприо. 19-летний актер получил за эту роль несколько престижных кинонаград и был номинирован на «Оскар». Джонни Депп лично выбрал Ди Каприо из множества претендентов, но шведский режиссер Лассе Халлемстрём поначалу сомневался – Лео был слишком красив. Но он создал нужный образ. Ходил в больницы и спецшколы для детей с особенностями развития, наблюдал за поведением, у одного из пациентов позаимствовал особую манеру щелкать пальцем возле носа. Режиссер усилил эффект. Ди Каприо подстригли под горшок и вставили зубной протез, искривляющий рот. Легендарный Марлон Брандо, посмотрев фильм, спросил режиссера, как ему удалось заставить умственно отсталого мальчишку говорить текст роли. А услышав ответ, сказал пророческую фразу: «У этого мальчика большое будущее».
4: Что мы делаем? Наслаждаемся музыкой. Радио «Мегаполис».

9 часов 59 минут в Самаре. Далее на радио Мегаполис свежие новости и прогноз погоды. А сейчас у нас 103.6 FM. Послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, на улице плюс 13, днем до плюс 14.16 и преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Крупный пожар в пятиэтажном доме в Новокуйбышевске ликвидировали спустя почти 9 часов. Возгорание началось накануне вечером в квартире на 5-м этаже, дом номер 3 на улице Молодежной. Огонь быстро распространился и перекинулся на кровлю, охватив площадь в 1000 квадратных метров. Из здания эвакуировали 70 человек. Для них организовали пункт временного размещения. Локализовать пламя удалось ближе к полуночи, а полностью потушить только к 7 часам утра, сообщили в МЧС. В результате происшествия никто не пострадал. Осенний призыв в армию охватит около 120 тысяч человек. Отправка новобранцев начнется 10 октября, сообщили в Минобороны. Весной на службу отправили более 140 тысяч срочников. До конца этого года на госуслугах начнет работать красная кнопка от мошенников. Сервис позволит быстро заморозить важные онлайн-операции, в том числе банковские, пишет газета.ру. После нажатия кнопки «На госуслугах» злоумышленник не сможет не только перевести деньги от имени пользователя, но и сменить его пароли. Сейчас операторы связи и банки подключаются к сервису красной кнопки. В Самарской области выросла раскрываемость киберпреступлений и сократилось число мошенничеств. Об этом сообщила прокурор Яна Корчак. За первое полугодие было вынесено более 1200 постановлений о блокировке счетов злоумышленников. Прокуроры предъявили 439 исков на 150 миллионов рублей, чтобы вернуть деньги потерпевшим. С 2023-го в Самарской области жертвам кибермошенников вернули более 26 миллионов рублей. Сегодня в большинстве городов Самарской области начинается отопительный сезон. Первыми тепло получат детсады, школы, больницы. Затем начнут подключать жилые дома, а после – промышленные предприятия. Полностью запустить отопление во всех муниципалитетах планируют до середины октября. Еще 4 страны Шенгена перестали признавать российские 5-летние загранпаспорта без биометрии. Это Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция. Они закрыли въезд по таким документам из-за недостаточной защищенности. Всего ограничения действуют уже в 15 странах. Доллар на сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля и 88 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. В течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура днем 14-16 градусов. Сейчас в Самаре плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 13 минут. Время автомобильных новостей на 103.6 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Компания Solars объявила о старте производства первых партий нового рамного внедорожника под индексом S9. Выпуск налажен по технологии полного цикла на мощностях Ульяновского автозавода. Это полноценный крупный внедорожник, который разработан на базе уже знакомого нам пикапа ST9. В его создании принимали участие инженеры Бауманского университета. Они отвечали за эргономику, дизайн решетки радиатора, расположение камер и адаптацию под российские реалии. Машина обещает быть брутальной и практичной. На выбор предложат два мотора – бензиновый и дизельный, и оба будут работать в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Официальные отгрузки дилерам планируются уже на декабрь этого года. А спрос на большие вместительные машины в России традиционно высокий. Вопрос, как всегда, в цене, которую обещают назвать чуть позже.
1: Реклама.
4: Добрые.
5: Ищите хорошие окна?
6: Да!
5: Хотите выгодные цены?
6: Да!
5: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
7: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
8: На сцене Самарского театра кукол «Иван Царевич и Серый Волк». Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис. I'm really

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре четверг, 1 октября. В Самаре 10 часов 21 минута. За окном сейчас плюс 13. Днем ожидается до плюс 14-16, преимущественно без осадков. На 103.6 FM послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Леди Гага стала мамой. Пресса раскопала свидетельство о рождении, согласно которому еще 9 июня в Лос-Анджелесе у певицы и ее жениха Майкла Полански родилась дочь. А недавно папарацци сфотографировали Гагу с новорожденной. Малышку назвали Роуз Бин Полански. Имя Роуз – это оммаж к фильму «Звезда родилась», где Гага блистательно исполнила классическую песню Эдит Пиаф «Ля Ви он Роуз». Связь с этой песней у Гаги особенная. У нее есть большая татуировка в виде розы вдоль позвоночника. К роли матери Леди Гага шла осознанно и на пике формы. В прошлом году ее грандиозный мировой тур вошел в десятку самых кассовых женских туров в истории. А уже в этом году певица снялась в сиквеле «Дьявол носит Прада» и записала 3 новых трека. А еще в 2025-м Гага призналась, что материнство – это ее следующая главная роль.

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои.

0: Реклама. Добрые. Ищите хорошие окна?
1: Да!
0: Хотите выгодные цены?
1: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
2: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
3: В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, за окном плюс 14, днем плюс 14.16, преимущественно без осадков. На радио Мегаполис новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Запуск автоматической проверки ОСАГО по камерам в России снова отложен. Точную дату старта системы «Паутина» никто не называет. Она тестируется в 84 регионах, но к полномасштабной работе не готова. Штрафы за езду без страховки уже действуют. 800 рублей за первое нарушение, от 3 до 5 тысяч за повторное. Камеры в Самаре и Тольятти установлены, но большинство простаивают из-за затрат на связь и серверы. Водителям пока штрафы за отсутствие полиса ОСАГО приходят только от инспекторов. Крупный пожар в пятиэтажном доме в Новокуйбышевске ликвидировали спустя почти 9 часов. Возгорание началось накануне вечером в квартире на 5-м этаже дома номер 3 на улице Молодежной. Огонь быстро распространился и перекинулся на кровлю, охватив площадь в 1000 квадратных метров. Из здания эвакуировали 70 человек. До них организовали пункт временного размещения. Локализовать пламя удалось ближе к полуночи, а полностью потушить только к 7 часам утра сегодняшнего дня, сообщили в МЧС. В результате происшествия никто не пострадал. Житель Тольятти поджег автомобиль в автосалоне из-за мести за рост цены на машину. Мужчина заключил договор на покупку Весты на обводном шоссе, но стоимость внезапно выросла. В отместку он бросил бутылку с горючей смесью на территорию салона. Загорелась припаркованная машина, ущерб составил более 350 тысяч. Полиция вышла на 39-летнего подозреваемого, тот признал вину. Возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. На выходных в Самарской области прогнозируют мокрый снег и заморозки. Похолодание начнется с пятницы. Завтра, 2 октября, пойдут дожди. Дневная температура составит около плюс 10. В выходные добавится мокрый снег с ночными заморозками до минус 5. В дневные часы, в субботу и воскресенье, будет ветрено. Ожидается от 3 до 8 тепла. Самарский хоккейный клуб ЦСКА ВВС на выезде победил Челмет в регулярном чемпионате ВХЛ. Матч прошел в Челябинске. Основное время встречи завершилось в ничью 4-4. В овертайме решающую шайбу забросили самарцы. До этого летчики уступили «Магнитке» со счетом 3-0. Следующую игру ЦСКА ВВС проведет 2 октября в Верхней Пышме против «Горняка» УГМК. Доллар на сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля и 88 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре 14 градусов.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentre.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Прекрасная Эми Вайнхаус на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятнейшего продолжения четверга вам желаю на календаре 1 октября. В ближайшие выходные на радио Мегаполис мы посвятим музыканту, голос которого можно угадать с первых нот. 3 и 4 октября слушайте «Уикенд со Стингом». Каждый час на 103.6 FM будут звучать лучшие песни «От Shape of My Heart» до «Englishman in New York». Оставайтесь с нами, будет по-настоящему интересно. Для слушателей старше 12 лет. А в ближайшие 10 минут на 103.6 FM услышим мы три хита. Среди них новинка «Дати», «Take Me There» и группа «ДДТ» прямо сейчас на радио «Мегаполис».
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

Порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: Реклама. Добрые. Ищите хорошие окна?
1: Да!
0: Хотите выгодные цены?
1: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
2: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-Архитектор».
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Полина Гагарина на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре половина 12-го, в продолжении часа на 103.6 FM. Еще 10 минут музыки нон-стоп. Минелли на очереди с хитом «Рам-пам-пам». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Новокуйбышевске почти 9 часов тушили пожар в пятиэтажке на улице Молодежной. Огонь начался на третьем этаже, позже перекинулся на кровлю и охватил 1000 квадратных метров. Из здания эвакуировали 70 человек, никто не пострадал. В Самарской области выросла раскрываемость киберпреступлений и сократилось число мошенничеств, сообщила прокурор Яна Корчак. По ее словам, с 2023-го жертвам кибермошенников в Самарской области вернули более 26 миллионов рублей. Садово-дачные перевозки в Тольятти завершатся 18 октября. Большинство маршрутов переходят на выходной график. В Луначарске, Ягодное, Лопатино и Кирилловку автобусы будут ходить только по субботам и воскресеньям. В Лопатино, Подстёпки и Копылово ежедневно до 18 октября включительно. Более половины магистральных волоконно-оптических линий связи в стране превысили срок эксплуатации. Гарантийный срок таких линий составляет 25 лет, и в ближайшие годы потребуется ускорить их замену. Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии. Нападающий пообещал позже рассказать о причинах ухода.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на сегодня. В течение дня переменная облачность ожидается в Самаре преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура днем 14-16 градусов. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Адель на радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. Далее на 103.6 FM подборка хитов из золотой коллекции радио Мегаполис в этом отрезке и Money, Don't Be So Shy, баллада группы Roxette, Crash Boom Bang и Joe Dassin.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: меньше всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, низкий порядок их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама. Добрые. Ищите хорошие окна?
1: Да!
0: Хотите выгодные цены?
1: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
2: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 1 минута, на улице плюс 15. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на следующую трехлетку. Дефицит составит 5,5 триллионов рублей ежегодно. В следующем году доходы превысят 43 триллиона, расходы почти 49. Основные траты пойдут на оборону. Финансирование вырастет примерно на треть. При этом закладывается сокращение расходов на здравоохранение, образование, дороги и инфраструктуру. Бюджет также предусматривает увеличение налоговых, акцизных и таможенных поступлений. После опрокидывания КАМАЗа с 25 тоннами мазута в Самарской области началась рекультивация почвы. Авария произошла накануне на трассе Похвистнево-Кляблино. 19-летний водитель «семерки» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки погиб на месте, КАМАЗ перевернулся, мазут разлился на площади 10 квадратных метров без возгорания. Угрозы попадания нефтепродуктов в водоем нет, сейчас идет очистка загрязненного грунта. Администрация Тольятти ищет кредитора на 1,5 миллиарда рублей. Город объявил 3 конкурсные процедуры. Максимальная цена контрактов рассчитана по ставке 16% годовых, срок кредитования – 1 год. Деньги нужны городу, чтобы закрыть дефицит бюджета и погасить часть имеющихся долгов. Отопительный сезон стартует в Самаре завтра. Первыми тепло получат школы, детсады, больницы, учреждения культуры и спорта. Управляющие компании и ТСЖ начинают подавать заявки на подключение домов. 20 управляющих компаний не получили паспорта готовности, сообщили в мэрии. Во всех домах батареи должны начать греть к середине октября. В районах создадут горячие линии по пуску тепла. В Тольятти дачные автобусы переходят на осеннее расписание. Большинство маршрутов с октября будут ходить только по выходным. Автобусы под номерами 129 и 201 продолжат ежедневные рейсы до Северного дачного массива до 18 октября. Льготы на них не действуют. Хоккейная «Лада» уступила автомобилисту в выездном матче чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3-1. «Лада» потерпела 6-е поражение подряд и с 5 очками идет 10-й в западной конференции. В следующем матче в пятницу «Лада» сыграет на выезде с омским «Авангардом». Доллар на сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля и 88 копеек.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, 2 октября, в пятницу. В Самаре ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь возможен. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью и завтра днем плюс 6-8. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Бруно Марс на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного продолжения четверга. На календаре 1 октября. А об интересных фактах о композиторе Дэнни Эльфмане, написавшем, в частности, заглавную тему для легендарного мультсериала «Симпсоны», Анна Романова будет рассказывать примерно через 5 минут на 103.6 FM. А перед этим странные танцы от группы «Технология» на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше! Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
7: Как успеваешь? А семья?
6: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио

0: Группа «Технология» на радио «Мегаполис». Золотые хиты. Впереди из музыки Майли Сайрус, «Flowers». А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дэнни Эльфман – один из самых известных композиторов современности. Он автор саундтреков к «Бэтмену», «Эдварду руки-ножницы», «Кошмару перед Рождеством» и «Миссия невыполнима». Но, как однажды сказал он сам, когда я умру, меня будут вспоминать все только как автора заглавной темы «Симпсонов». Сегодня Дэнни Эльфман. В начальной школе учитель музыки официально отчислил Дэнни из школьного оркестра, заявив, что у мальчика абсолютно отсутствуют музыкальные способности и чувство ритма. Как и Джордж Лукас, который начал сочинять вселенную «Звездных войн» в больнице, Эльфман решил серьезно заняться музыкой после того, как заболел тяжелой формой малярии, которую он подхватил, бродяжничая по Африке. Не зная нотной грамоты, Дэнни учился оркестровке в публичной библиотеке Лос-Анджелеса по книгам Николая Римского-Корсакова «Основы оркестровки» и партитурам Игоря Стравинского, которые он буквально разбирал на слух. Эльфман никогда не соглашается на фильм, если не может поймать его атмосферу мгновенно. Он смотрит черновой монтаж вместе с режиссером, и если в течение 3 дней в его голове не начинает звучать заглавная тема, он отказывается от контракта. Для создания мрачной атмосферы Эльфман часто использует испорченные инструменты, например, старые разбитые фортепиано. Иногда он портит инструменты сам, забивая в струны гвозди или разбивая клавиши. Дэнни Эльфман пел все песни Джека Скеллингтона в «Кошмаре перед Рождеством». Эльфмана можно назвать вечным композитором Тима Бёртона. Но как раз во время работы над «Кошмаром перед Рождеством» они так сильно поругались, что не разговаривали 3 года. Главная тема «Симпсонов» не так проста, как кажется. В ней использован гуральский или лидийский доминантовый музыкальный лад. Редкий звукоряд с повышенной 4-й, пониженной 7-й ступенями, характерной для фольклора «Карпат». Эльфман перестал выступать с концертами, поскольку частично потерял слух. Он вообще не слышит высокие частоты. И что на первом месте? В свои 70 с лишним лет Эльфман шокирует публику на фестивалях, например, на знаменитом фестивале Качела, выступлением с голым торсом и кубиками пресса. Это результат многолетних тренировок на износ, которые Эльфман начал, чтобы победить генетические проблемы с позвоночником. Эльфман регулярно попадает в списки представителей мира искусства в самой хорошей физической форме.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: Радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Группа «Танцы минус» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в Самаре половина первого, продолжение часа на 103.6 FM, 10 минут музыки без остановок, на очереди свежая баллада Сиэны Спиро «Die on this Hill», сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте, запуск автоматической проверки ОСАГО по камерам через систему «Паутина» снова отложен.

0: нужен. Система пока не готова к полномасштабной работе. Штрафы за езду без страховки уже действуют, а большинство камер в Самаре и Тольятти пока простаивает из-за высоких затрат. В Новокуйбышевске почти 9 часов тушили пожар в пятиэтажке на улице Молодежной. Огонь охватил 1000 квадратных метров. Из здания эвакуировали 70 человек, никто не пострадал. Житель Тольятти поджег автомобиль в автосалоне из-за роста цены на машину. Ущерб превысил 350 тысяч рублей. Полиция задержала 39-летнего подозреваемого. Он признал вину. Возбуждено уголовное дело. В предстоящие выходные Самарской области ждут мокрый снег и ночные заморозки до минус 5. Днем будет от 3 до 8 градусов тепла. Похолодание начнется с пятницы. 2 октября прогнозируются дожди и около плюс 10 днем. Самарский ЦСКА ВВС в овертайме победил Челмет в Челябинске со счетом 5-4. Следующий матч летчики проведут 2 октября в Верхней Пышме против Горняка УГМК.
1: Радио «Мегаполис» о погоде на завтра. В пятницу, 2 октября, переменная облачность ожидается. В Самаре местами может пройти небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью и завтра днем плюс 6-8. Сейчас в Самаре 15 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Селин Дион, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим. Далее на 103.6 FM, тройка песен из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы услышим проект «Небенраум», «Найн», «Dancing Around» от Ace of Base и «Тота Кутуньо».
1: Радио «Мегаполис», 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55. Позвони.

0: всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.

0: Подробности aquaulet.ru.
1: Приезжай. 0+.
2: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Это проект «Небенраум» в золотой коллекции радио «Мегаполис». Впереди на 103.6 FM свежий выпуск новостей, прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви. В их числе суперхит этого года «Diving to Me». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту мы насладимся музыкой, понятной без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Фигура любит дисциплину, а мы любим, когда эта дисциплина еще и вкусная. Во всех супермаркетах «Миндаль» рубленый тунец «Акватория» 185 граммов, всего 79 рублей 99 копеек. Для легких салатов, сытных завтраков и перекусов без лишних сложностей. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму законопроект о резком повышении налоговых штрафов. Новые суммы могут заработать с нового года. Штраф за неявку свидетеля без уважительной причины предлагается поднять с 1 до 14 тысяч рублей, а за отказ от показаний с 3 до 42 тысяч. Также подорожают наказания за несданные декларации и нарушения при постановке бизнеса на учет. Администрация Тольятти будет оплачивать оценку стоимости частных сетей ЖКХ для выкупа их в собственность города. Постановление было подписано в конце сентября. Из бюджета выделят деньги на работу независимого оценщика, который определит рыночную стоимость объектов горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. Речь идет о частных сетях, которые город планирует принять в муниципальную собственность. Семейная ипотека заработала по новым правилам. Теперь ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и региона проживания. Самые выгодные условия предусмотрены для семей с 5 детьми. В Самарской области они могут рассчитывать на максимальную сумму кредита в 10 миллионов рублей по 2% годовых. Субсидирование льготной ипотеки ограничили 15 годами. Дума Сызрани утвердила досрочную отставку мэра Сергея Волоченкова. Он станет региональным министром внутренней политики. Волоченков руководил горадминистрацией с августа 24-го. Конкурс на должность нового мэра Сызрани пройдет 29 октября. Прием документов от кандидатов начнется на следующей неделе. В Тольятти садово-дачные автобусы переходят на осеннее расписание. С октября большинство межмуниципальных и муниципальных маршрутов будут ходить только по выходным. Сезонные автобусы под номерами 129 и 201 продолжат ежедневно ходить до северного дачного массива до 18 октября. Напомню, в Самаре дачные автобусы также меняют расписание. В октябре рейсы будут только по выходным. Из города автобусы будут уезжать на час позже, обратно на час раньше. Стая журавлей, летящих на юг, остановилась на отдых в нацпарке «Самарская Лука». Птиц заметили в поле у села Бахилово. Журавли ежегодно покидают места гнездования и отправляются к местам зимовок, преодолевая тысячи километров. «Самарская Лука» – традиционная остановка для перелетных птиц. Специалисты нацпарка продолжают наблюдение за стаей. Посетителей просят не беспокоить птиц и соблюдать тишину в местах их отдыха. Доллар на сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля и 88 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 2 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный – 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью и завтра днем плюс 6, плюс 8 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На сцене Самарского театра кукол «Иван Царевич и Серый Волк». Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: 54.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. 2 октября в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью и завтра днем плюс 6, плюс 8 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведения, количество призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль» королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно – с чем их приготовить? «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 2 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью и завтра днем плюс 6, плюс 8 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
5: Хотите новой музыки? Сделать

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 2 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный – 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью и завтра днем плюс 6, плюс 8 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше! Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
3: Как успеваешь? А семья?
2: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211 00 86.
4: Позвольте!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио и Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. 2 октября в пятницу ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью и завтра днем в Самаре 6-8 градусов тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООСЗ «Архитектор».
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ульяновск зовет в аквапарк Улет. Спеши, на сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономим минус 30% и в Улет скорей. Улетно и выгодно отдыхай. Улет, Ульяновск, приезжай. Подробности aquaulet.ru.
2: ООО «Акваленд», ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск, 0+.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. 2 октября в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью и завтра днем плюс 6, плюс 8 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио Мегаполис.
8: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Шикарно выглядишь, новая диета?
2: Лучше! Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
3: Как успеваешь? А семья?
2: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль». Пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от «Сампо». Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 2 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 1 до плюс 6 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 4 до 9 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
6: Почему день

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом, в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на mastryuki.ru.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
8: Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: на радио Мегаполис о погоде. Завтра, 2 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 1 до плюс 6 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 4 до 9 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: MyBox. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
2: Как успеваешь? А семья?
1: Так вместе ходим. Старший на плавание. Младший в детскую комнату. Муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
3: Отцы и дети. История столкновений эпох и взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 2 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 1 до плюс 6 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 4 до 9 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Китайский автогигант Чунган в середине следующего года планирует вывести на российский рынок суббренд Нево, чтобы занять нишу комфорт-престиж. Это машина для тех, кто ценит высокий класс и технологии, но не хочет переплачивать за излишний люкс. В Китае у марки огромная линейка, от футуристичных седанов до больших кроссоверов. Все они гибриды и электрокары. Но первым до нас доберется, скорее всего, среднеразмерный кроссовер Q06. Из премиальных опций у него есть кресло с массажем на 28 точек, большой экран для пассажиров второго ряда, встроенный холодильник, продвинутый автопилот с лазерным лидаром и умный привод без механической связи с моментальным распределением крутящего момента между колесами. Стоимость новинки, вероятно, превысит 4,5 миллиона рублей. Но еще больше вопрос, под каким именем придут к нам эти машины. Все-таки оригинальное название «Нево» слишком уж похоже на нашу родную «Ниву».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Сегодня можно немного схитрить. Ужин как в ресторане, а мариновать ничего не придется. Во всех супермаркетах «Миндаль». Утка «Улыбина» в брусничном или пекинском маринаде всего 399 рублей 99 копеек за килограмм. Остается только приготовить и принимать комплименты. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Ушама на три руки.
3: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
4: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами, вы можете навредить телу, зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной, например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки, любые действия потребуют предварительных расчетов, может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы, уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы, день подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы, события будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, в вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи, любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями и колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы, существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 2 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 1 до плюс 6 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 4 до 9 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

Беда предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь по

Оно не скучает, оно умирает со скуки. Я же знал, что все этим кончится. Со всеми случается. Всему цена одиночества.

с крайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количество призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой, но и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами, вы можете навредить телу, зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной, например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки, любые действия потребуют предварительных расчетов, может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы, уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы, день подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы, события будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, в вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи. Любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями или колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы. Существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: подкаста.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

play.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.